legend items. Wow, wow, wow.Шаг за шагом, только вид дождя Между домами мой друг и брат Играет ноту в них, наша жизнь Так запомним, словно сказочная быль Виртуальность, реальность Везде есть люди, скажу, когда будет страшно Я не боюсь пули, боюсь разбитого Сердца душевной боли Одинокий вечер, ночные в углу стоны Кровь по рукам, шаги я вижу мрак Панические страхи закрываются мои глаза Любовь, поработение, сердце в чужих руках Разбито, как зеркало, третий шанс Полет в небеса, запущена золотая стрела Случайный старт, смерть реинкарнация движения Я в ритм дождя, падает слеза Горький лайм, одиночество, печаль Тени на стене, повторяет равномерно

ноты, в них наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги, вижу мрак.